Юхайда, юхайда, под корсет там барбожу. Юхайда, юх, барбожечко под дробет. Юхай, юхай, юхая, не будешь ли под нур.